речь, розум, меч. Домой цыч, домой спич. Пшес ту нуц, ноцы муц. Заса клеп, шец дале муц. Дое чвойка вусут хай. Дуйш любым стайне руку дай. Них ту вопстач, нем же сам. Наш светны край, не светарай. На ты бепак можу тварич. Ты ми дешвы шмятку даришь. Шитко, что ж ми показа. Хай штуе моя се. Be-ra!

0: Вот среч ми ежо точам ес сернанами ануаслицами в Бокуджеру. В обстановче подземю цитам Техниска университа Дреждана Вуследич, каш ежо на яцарих дальших мест на Хорне Вужице. Ели ешо так, каш се то ведомостнице предстая, потом бы со му под сербскими вязками так менуане Einsteinov телескоп заместнич. Тапак е еще дохи процесс. Вчера пак су наместни розквадли, што там попром чиня. Benno Schoter, jesi nebos pokazat stau.
1: Ve vysoké trave steja maschine skoane na levom boku mes sernanami a noslicami. Nedaloko hata, na kotrumš so vesne dječi zime smykaja. Drude so lohce zvujenja kuri, potom dreja so dale do vubokošče. Rova, nic cele 20 cm přeresku, so potom metr po metru do zime sua. To, štož maschina ze zime učenje, су гранитове кулувате стопы. Уне за 120 метров глубокоще. Адже 250 метров цеджа точич.
2: Я може то яра дэйе виджеч, там лежа тученске ядра, а ян ясне виджи, со ето яра хомогенне, а яра ряне зорноц, то е интактный материал, там несу так веле звамко, а рай а хомогенне материал кайш мито цемы.
1: Прай Ян Вынша. Уне тиме, киш точене ведомост не пшеводжа. Те udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbske Užice. Dve, abo ci dalše pšindu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, džiš može požišo tunel bič, 30 km dovi, dvojce pjatnače kaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, dokaj štajke teleskope menšie forme ižo eksistuja a spuščomne dživaja. Але то може трач.
2: Тварна фаза будже завіш 15 лит трач, токеш хай єдин, азо 33 кілометру довгий тунел точіч, со нечині на єнем ню.
1: Потім, зо мая шітке довольноще, треба я 5 до 8 лит єнойш за тунел, так Ян Вынша дале. А потім іще раз 2 літче до 4 літа за затвор інструменту под зим'ю. Za přiladovarjo, kiš vidjahu včera jenojš nekotre tvarske mašine, je to šo hišče češko v obšim njenu.
3: Zajmo je na kujče pat, ale što bude jo šinč, što tamo nevamošte.
4: Vobom pozitivne, vopravdje. Dokiš, haj sprena zavedomo, že što vopravdje budova v to šinč, što to te za našu Užicu, ja se musim ništo dobre, dokiš sprena, je